0: 106.9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер TU-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.
1: Радио Омега. Золотые.

гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспорт.

легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Омега, 106.9 FM, в Тольятти 7.02, температура плюс 12, днем ожидается 17-19 градусов, временами дождь. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Главная часть выступления президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме будет посвящена экономике, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Речь пойдет об экономических вызовах и проблемах как внутри страны, так и на международной арене, уточнил пресс-секретарь главы государства. Песков отметил, что полностью изолировать экономику от политики в современном мире невозможно, поэтому различным политическим вопросам также будет уделено внимание в выступлении. Сразу несколько финансовых учреждений запустили цифровые сервисы по оформлению займов

0: опыт. Под эту категорию подпадает большинство граждан старшего возраста. По данным Соцфонда России, на 1 апреля этого года в стране проживает около 40,5 миллионов пенсионеров. Вчера, в первый день Петербургского международного экономического форума, прошла встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и гендиректора ООО «Газпром Межрегионгаз» Сергея Густова. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество, реализацию программы развития газоснабжения Самарской области и социальную газификацию. Предусматривается строительство газовой инфраструктуры в Сергиевском и Сызранском районах. По итогам рабочей встречи на стенде Самарской области был подписан протокол с решениями. Россияне рассказали о самых раздражающих финансовых привычках. По данным опроса, на который ссылается газета.ру, почти четверть участников не понимает покупку дорогих гаджетов и брендовых вещей в кредит или на последние деньги. Еще 21% раздражает чрезмерная экономия, когда человек отказывает себе даже в необходимом, а 17% назвали неприятной привычку жить одним днем, быстро тратить зарплату и потом занимать до следующей. При этом многие признались, что и сами бывают недовольны своим поведением с деньгами. Чаще всего речь идет об эмоциональных покупках и тратах на фоне стресса. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. Зараб Ахметов, служба информации.
1: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «МДС Мебельный дом» на 40 лет победы 14. В Тольятти плюс 12, днем будет облачно. С прояснениями, временами дождь, ветер с северной 1,6 метров в секунду, температура плюс 17-19.
2: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет победы 14.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Омега».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор летней рубрики ООО «Специализированный застройщик Единение».
3: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 7.13. Температура в Тольятти плюс 12. Сегодня среда, 3 июня. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут на Радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Отдых – это хорошо. А отдых с Алтын спецодежда – это здорово. Отличный выбор удобной одежды для рыбалки, охоты и активного отдыха в магазинах «Алтын спецодежда». Наш сайт altinsis.rf.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 7 часов 18 минут, температура в Тольятти плюс 12. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Овен, день небольших удач и нечаянной помощи. Используйте такие приятные моменты по максимуму. Тельцы, день усыпления бдительности. Слишком комфортное течение дел может лишить вас внимательности. Будьте осторожны. Близнецы, ваши помощники – это здравый смысл и прошлый опыт. Придерживайтесь проверенных методов. Раки, от вас могут ускользнуть какие-то важные детали. Не стоит принимать окончательных решений, особенно относительно будущего. Львы, к вам могут прилипнуть нежелательные попутчики или нахлебники. Опасайтесь интриг в ближайшем окружении. Девы, кто-то может перейти вам дорогу или задеть ваши финансовые интересы. Следите за тем, чтобы ваши симпатии не вредили вашему кошельку. Весы, могут снова произойти события, которые уже вызывали ваше раздражение. В этот раз будет шанс избавиться от этих проблем навсегда. Скорпионы, неудачный день для траты денег, особенно на большие, дорогие вещи и технику. Также не стоит планировать поездки. Стрельцы, у вас появятся дополнительные точки опоры. Вы увидите, что некоторые дела идут явно лучше, чем вы ожидали. Козероги, хорошо бы добавить в дела немного импровизации. Это увеличит вероятность позитивного решения волнующих вас вопросов. Водолеи, делегируйте хотя бы некоторые дела. Группа поддержки позволит вам по-новому взглянуть на вопросы, которые кажутся неразрешимыми. Рыбы, у вас появится возможность, а главное желание, включиться в новое дело. И это отличный день для старта.
3: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Просыпаемся под звуки любимых песен на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 7.23, температура плюс 12. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей с всего света ООО «Смотри Тольятти», офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Сингапуре открылся мегапарк дикой природы Rainforest Wild Adventure. Концепция парка полностью исключает клетки и решетки. Животных отделяют скрытые рвы и естественные ландшафтные барьеры. Для туристов разработаны 5 уровней сложности маршрутов, от благоустроенных пешеходных экотроп до экстремальных альпинистских трасс. Главные фишки – гигантские качели, уносящие туристов на 8-метровую высоту над пропастью с дикими зверями, и скоростной зиплайн для обзора джунглей с высоты птичьего полета. Впервые в Юго-Восточную Азию завезли африканских акапи. Они очень скрытные, приходятся близкими родственниками жирафам, но имеют характерные полосы, как у зебры. В парке воссозданы интерактивные подземные пещеры с летучими мышами, а в зоне Мадагаскар в естественной среде обитают лемуры и экзотические птицы. На территории курсируют исключительно бесшумные электробусы. Зоны отдыха на открытом воздухе охлаждаются уникальной скрытой системой климат-контроля без использования стандартных кондиционеров. А сердцем комплекса стал ветеринарный госпиталь для диких животных. За радикально новый подход к экотуризму журнал «Тайм» уже включил этот объект в список лучших мест планеты 2026 года.
4: Реклама.
5: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Реклама. Лето. Волшебная пора романтических вечеров и головокружительных признаний. Подарите частичку души своим близким. Рафаэлло в миндале. Всего 299,99 за 150 граммов наслаждения. Миндаль. Дарите чувства еще вкуснее.
6: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.

0: и свой автомобиль мечты купи.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.32, температура плюс 14. Спонсор прогноза погоды на радио Омега, ООО МДС, мебельный дом на 40 лет победы, 14. Днем в Тольятти будет малооблачно, без осадков, ветер северо-западный, 1,6 метров в секунду, температура плюс 20-22.
1: Реклама. Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Двор без машин, детская комната, уникальные места для отдыха и собственный выход на набережную. Выберите свою лучшую квартиру в резиденции «Парус». Звоните 74-39-99. Застройщик ООО «Созвездные инвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 7.36, температура плюс 14. Сегодня четверг, 4 июня. Однажды в этот день родилась актриса Анджелина Джоли. А во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.41. Температура плюс 14. На Радио Омега с нами Катя Григорьева. Спонсор всемирной истории ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду. И на демисезонку совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 июня 1926 в Тибете был введен один из самых сомнительных налогов всех времен и народов – налог на уши. С его помощью Далай-лама XIII собирал деньги на создание армии. Новый сбор никого не удивил, ведь уже было множество других налогов. На свадьбу, на право петь и танцевать, звонить в колокольчик, бить в барабаны. Налог на уши обязали платить всех, кто их носил. При этом потерявшие одно ухо в бою платили вдвое меньше. Собрать деньги на армию удалось всего за год. В мире существовало и до сих пор существует множество странных налогов. Например, в Англии в конце 18 века была пошлина на шляпы, от которой страдали модники. А Петр I вводил налог на бороду. В Венеции в самом конце 20 века появился сбор на посещение общественного туалета, но местные платят вдвое меньше туристов. В американском штате Арканзас с тех, кто делает татуировку или пирсинг, берут сбор 6% от стоимости услуги. Так власти борются с легкомысленным подходом жителей к своему телу. В сатирической сказке о Чиполлино фигурирует налог на воздух, который в наше время рискует стать реальностью. Принц Лимон, обращаясь к жителям, возмущается. С тех пор, как введен налог на воздух, вы стали меньше дышать.
1: Реклама.
4: Выгодные скидки на большие объемы закупок и бесплатная доставка от производителя перчаток и спецодежды «Политекс» на Заставной 26А. Спешите, ниже цены уже не будет. Подробности по телефону 55 89 85.
1: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 8, температура плюс 14. Посостязаться в сообразительности, правильно ответить на вопросы, получить в подарок пару билетов в кино. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
2: 5 с плюсом — это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм — 7, пиджак — 5, брюки — 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Карусель», первый этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.00, температура плюс 15, днем ожидается 20-22 градуса без осадков. С новостями на Радио Омега Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выразил готовность страны предложить свою дипломатическую поддержку в разрешении украинского кризиса, а также предоставить площадку для проведения мирных переговоров. В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung глава венгерского правительства заявил, что Будапешт готов оказать Москве и Киеву дипломатическое и гуманитарное содействие в урегулировании конфликта. Касаясь вопроса о гарантиях безопасности для Украины, Мадьяр подчеркнул, что эту функцию может выполнять исключительно международное сообщество. В Госдуме предложили выплачивать компенсацию по уходу за пожилыми гражданами старше 80 лет. Официальное обращение отправлено на имя главы Минтруда Антона Котякова, сообщает РИА Новости. Парламентарии предлагают выплачивать деньги независимо от формального статуса инвалидности. Деньги могут выплачивать любому человеку, который фактически ухаживает за одиноко проживающим пенсионером без обязательного формального статуса ухаживающего. Размер выплаты предлагается установить в размере половины от величины прожиточного минимума пенсионера в регионе, что позволит учесть региональную дифференциацию. В рамках Петербургского международного экономического форума «АвтоВАЗ» представил экспозицию, приуроченную к 60-летию компании. На уличной экспозиции размещены три автомобиля, отражающие эволюцию бренда, сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа». Это ВАЗ-2101, модернизированная «Лада Нива Легенда» и новый флагманский кроссовер «Лада Азимут», производство которого начнется в третьем квартале этого года. Крылья Советов рассказали, с кем проведут первые контрольные игры межсезонья. Матчи пройдут в Самаре. 28 июня зелено-бело-синий сыграет с нефтехимиком из Нижнекамска. 1 июля самарцы встретятся с саратовским Соколом. Крылья Советов выйдут из отпуска 16 июня. На летние сборы у самарцев запланировано 6 контрольных игр. Обед на Петербургском международном экономическом форуме в ресторане «Форум» обойдется гостям и участникам в 7900 рублей. Посетите.

0: Мороженое ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 15. Днем будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 20-22.
1: Реклама. Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево». 82,5% жирности. Всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 8.11, температура в Тольятти плюс 15. На календаре четверг, 4 июня. Сегодня в Барселоне открывается фестиваль альтернативной музыки Primavera Sound. Его историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 8 часов 16 минут. Температура в Тольятти плюс 15. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света ООО «Смотри Тольятти». Офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: С чем у нас ассоциируется Барселона? Футбол, архитектура Гауди, пляжи Средиземного моря. Но в начале июня этот список дополняет музыкальный фестиваль Primavera Sound. Проект существует с 2001 года. Он вырос из скромного смотра локальных инди-групп в один из крупнейших европейских фестивалей. Его ключевое отличие – строгий фокус на актуальной альтернативной музыке и никакой коммерческой попсы. Впрочем, имена хедлайнеров достаточно громкие и успешные. Massive Attack, The Cure и Gorillaz. В этом году организаторы обновили гастрономическую концепцию. Вместо фастфуда меломанам предлагают традиционную колбасу бутифарра на гриле, местный аналог паэльи фидео на тонкой вермишели с каракатицей и знаменитый десерт крема каталана с хрустящей сахарной корочкой. Все билеты на площадке в Барселоне были полностью распроданы еще за 4 месяца до старта. Но для любителей передовой музыки есть онлайн-трансляция и фрагмент песни одного из хедлайнеров группы Massive Attack.

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Реклама.
2: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8 937 235 17 00.

0: и свой автомобиль мечты купи.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.33, температура плюс 15. Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО, специализированный застройщик, стройинвестиции, премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. Днем в Тольятти будет малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 20-22.
1: Реклама. Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Закрытая территория, подземный паркинг, уникальные планировочные решения и лоджии с видом на Волгу. Выберите свою лучшую квартиру в премиум-резиденции «Парус». Звоните 743-999.
2: Застройщик ООО «СС Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 8.37, температура плюс 15. На календаре четверг, 4 июня. Сегодня день крановщика, день любителей лета, всемирный день гаража и международный день корги. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Алтын спецодежда. Все для защиты сотрудников от негативного воздействия на производстве. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsis.ru.
2: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. «Ангелы чистоты» ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
3: Реклама.
4: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политек» спецодежда для всех – дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политек» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Радио Омега, 106,9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.41. Температура плюс 15. На Радио Омега с нами Катя Григорьева. Спонсор всемирной истории ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 4 июня 1821 года в Москве родился русский поэт, которого называли живописцем слова, Аполлон Майков. Многие его стихи стали романсами, например, «О чем в тиши ночей» и «Колыбельная». Он переводил Гейне и Гёте, народное творчество Белоруссии, Греции и Сербии, а поэтический перевод Майкова слова о полку Игореве считается одним из лучших. Имя Аполлон в старинной дворянской семье Майковых носили мужчины нескольких поколений. Так отца поэта звали Николай Аполлонович, и дед был Аполлоном и тоже поэтом. Одного из троих своих сыновей сам Майков назвал также. Аполлон Аполлонович был известным живописцем и политиком-монархистом. Федор Достоевский считал поэта Майкова лучшим другом, хотя социально они были далеки. Писатель – бывший политический каторжник и вечно в долгах, а Майков – высокопоставленный, состоятельный чиновник. Но поэт был крестным отцом всех детей Достоевского и помогал его семье материально. Но сегодня один из друзей считается гением мировой литературы, а второй почти забыт.

0: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политек» спецодежда для всех – дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политек» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Радио «Омега». Тольятти, 106,9 FM.

0: эго.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 9, температура плюс 15. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок пару билетов в кино. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066. В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье, а теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет Октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».
2: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.01, температура плюс 16, днем ожидается 20-22 градуса без осадков. С новостями на Радио Омега Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. В Госдуме депутаты инициировали создание механизма финансовой поддержки сельских жителей для первичного проведения широкополосного интернета. Соответствующее обращение к руководителю Минцифры Максу Тушадаеву оказалось в распоряжении РИА Новости. В документе подчеркивается необходимость запуска отдельной программы компенсации затрат на подключение домохозяйств в поселках и деревнях к проводимым сетям. Парламентарии уточнили, что выплата возможна исключительно при наличии технической возможности прокладки линии связи в конкретном населенном пункте и документальном подтверждении понесенных расходов. Студенты всех вузов России в обязательном порядке будут изучать историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на главу Миноборнауки Валерия Фалькова. По его словам, эти дисциплины будут изучаться независимо от будущей профессии, от формы и уровня обучения. Заявление прозвучало на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Российская торговая сеть «Лента» стала владельцем 100% компании «РФБ Ритейл», оператора и сети гипермаркетов «Окей». Об этом пишут «Известия». Отмечается, что сделка не предусматривает денежные составляющие. В качестве оплаты «Лента» приняла на себя все долговые обязательства приобретаемой компании. Уточняется, что в периметр сделки, которая была одобрена Федеральной антимонопольной службой, войдут 75 гипермаркетов «Окей» в 6 федеральных округах России, а также 4 арендованных распределительных центра.

0: Задачи постоянно меняются на ходу, еще 17% указали на отсутствие четких приоритетов, 15% пожаловались на перегрузку встречами и сообщениями, а каждый десятый отметил, что задачи разбросаны по разным сервисам. Проблемы зависят от уровня должности, например, 41% младших специалистов чаще всего жалуются на обилие задач, сотрудники среднего звена чаще других сталкиваются с изменениями задач на ходу, а старшие специалисты реже всего упоминали перегрузку встречами. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. Зараб Ахметов, служба информации.
1: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 16, днем будет малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду, температура плюс 20-22.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
1: Радио Омега.

Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 9.07. Температура в Тольятти плюс 16. Сегодня четверг, 4 июня. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы. Сегодня вы можете выиграть билет на двоих в кинотеатр Море Синема. Спонсор игры ООО Море Синема Тольятти. Подробности об организаторе и правилах участия, количество призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Почти половина из нас обычно делает это не сразу, а ждет немного времени, чтобы была нужная кондиция. Чего они ждут? Пятьсот 210-225. Удачи!

0: Чего?
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: 7 июня с 11 часов отмечаем День города. В технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега». 0+.
4: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
5: Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево». 82,5% жирности. Всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро. 9 часов 14 минут, температура в Тольятти плюс 16. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Почти половина из нас обычно делает это не сразу, а ждет немного времени, чтобы была нужная кондиция. Чего они ждут?
1: 510-225, как думаете?
2: Здравствуйте, я думаю, что ложатся спать.
1: Вас понял. Давайте еще думать. Я имел в виду кое-что другое.
0: Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Овен, день небольших удач и нечаянной помощи. Используйте такие приятные моменты по максимуму. Тельцы, день усыпления бдительности. Слишком комфортное течение дел может лишить вас внимательности. Будьте осторожны. Близнецы, ваши помощники – это здравый смысл и прошлый опыт. Придерживайтесь проверенных методов. Раки, от вас могут ускользнуть какие-то важные детали. Не стоит принимать окончательных решений, особенно относительно будущего. Львы, к вам могут прилипнуть нежелательные попутчики или нахлебники. Опасайтесь интриг в ближайшем окружении. Девы, кто-то может перейти вам дорогу или задеть ваши финансовые интересы. Следите за тем, чтобы ваши симпатии не вредили вашему кошельку. Весы, могут снова произойти события, которые уже вызывали ваше раздражение. В этот раз будет шанс избавиться от этих проблем навсегда. Скорпионы, неудачный день для траты денег, особенно на большие, дорогие вещи и технику. Также не стоит планировать поездки. Стрельцы, у вас появятся дополнительные точки опоры. Вы увидите, что некоторые дела идут явно лучше, чем вы ожидали. Козероги, хорошо бы добавить в дела немного импровизации. Это увеличит вероятность позитивного решения волнующих вас вопросов. Водолеи, делегируйте хотя бы некоторые дела. Группа поддержки позволит вам по-новому взглянуть на вопросы, которые кажутся неразрешимыми. Рыбы, у вас появится возможность, а главное желание, включиться в новое дело. И это отличный день для старта.
5: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 9.20, температура плюс 16. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Почти половина из нас обычно делает это не сразу, а ждет немного времени, чтобы была нужная кондиция. Чего они ждут? Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте. Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей всего света, ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Сингапуре открылся мегапарк дикой природы Rainforest Wild Adventure. Концепция парка полностью исключает клетки и решетки. Животных отделяют скрытые рвы и естественные ландшафтные барьеры. Для туристов разработаны 5 уровней сложности маршрутов, от благоустроенных пешеходных экотроп до экстремальных альпинистских трасс. Главные фишки – гигантские качели, уносящие туристов на 8-метровую высоту над пропастью с дикими зверями, и скоростной зиплайн для обзора джунглей с высоты птичьего полета. Впервые в Юго-Восточную Азию завезли африканских акапи. Они очень скрытные, приходятся близкими родственниками жирафам, но имеют характерные полосы, как у зебры. В парке воссозданы интерактивные подземные пещеры с летучими мышами, а в зоне Мадагаскар в естественной среде обитают лемуры и экзотические птицы. На территории курсируют исключительно бесшумные электробусы. Зоны отдыха на открытом воздухе охлаждаются уникальной скрытой системой климат-контроля без использования стандартных кондиционеров. А сердцем комплекса стал ветеринарный госпиталь для диких животных. За радикально новый подход к экотуризму журнал «Тайм» уже включил этот объект в список лучших мест планеты 2026 года.
1: Реклама. «Политекс» объявляет распродажу. Перчатки от 7, футболки от 250, брюки от 360 рублей. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Реклама. Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 1220.
5: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
6: Хочу клубнику.
7: Хочу арбуз.
8: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
9: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
10: Откройте двери в мир моушн-дизайна со знанием 2 иностранных языков. Если вы мечтаете стать профессиональным дизайнером, получив зарубежную практику, то колледж СГБА создан специально для вас. Мы предлагаем вам пройти обучение у лучших специалистов в области дизайна, которые помогут вам развить свои навыки и научат применять их на практике. Подай заявку на поступление в СГБА по номеру 343-343.
11: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.32, температура плюс 16. Днем ожидается 20-22 градуса, без осадков. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. Почти половина из нас обычно делает это не сразу, а ждет немного времени, чтобы была нужная кондиция. Чего они ждут? Хотите подсказку? Это связано с простым летним удовольствием. 510-225, как думаете?
1: Здравствуйте. Я думаю, может быть, закваска для кваса, для хлеба.
0: Спасибо вам за версию, но стоит подумать еще. Догадайтесь, набирайте 510-225. Победителю в подарок пару билетов в кино. Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО, специализированный застройщик «Стройинвестиции», премиум-резиденция «Парус», телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 16, днем будет малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду, температура плюс 20-22.
2: Реклама.
3: Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Двор без машин, детская комната, уникальные места для отдыха и собственный выход на набережную. Выберите свою лучшую квартиру в резиденции «Парус». Звоните 74-39-99. Застройщик ООО «Созвездство инвестиций». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 9.37, температура плюс 17. На радио Омега невероятный вопрос. Почти половина из нас обычно делает это не сразу, а ждет немного времени, чтобы была нужная кондиция. Чего они ждут? Ответ связан с простым летним удовольствием. Это подсказка. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте. А во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега.
1: Реклама. 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
4: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
5: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
6: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
7: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 9.43. Температура плюс 17. Невероятный вопрос от Радио Омега. Сегодня звучит так. Почти половина из нас обычно делает это не сразу, а ждет немного времени, чтобы была нужная кондиция. Чего же они ждут? Ответ связан с простым летним удовольствием. Это подсказка. 510-225. Какие мысли?
1: Я думаю, что это потребление мороженого. Съедание мороженого. Покупаешь мороженое в стаканчике и ждешь, пока оно немножко подтает.
0: Итак, ждем, чтобы мороженое чуть подтаяло после морозилки, прежде чем его съесть. Точно! Браво! Как вас зовут?
1: Меня зовут Владимир.
0: Владимир, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли пару билетов в кинотеатр «Море Синема». Спонсор игры ООО «Море Синема» Тольятти. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Владимир, поздравляю!
1: Ура, спасибо. Я, Владимир, с улицы «Большой проезд» выиграл на радио «Омега» в игре «Невероятный вопрос».
0: Новый невероятный. Приятный вопрос завтра утром после 9. А прямо сейчас на радио Омега с нами Катя Григорьева.
2: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 июня 1926 в Тибете был введен один из самых сомнительных налогов всех времен и народов – налог на уши. С его помощью Далай-лама XIII собирал деньги на создание армии. Новый сбор никого не удивил, ведь уже было множество других налогов – на свадьбу, на право петь и танцевать, звонить в колокольчик, бить в барабаны. Налог на уши обязали платить всех, кто их носил. При этом потерявшие одно ухо в бою платили вдвое меньше. Собрать деньги на армию удалось всего за год. В мире существовало и до сих пор существует множество странных налогов. Например, в Англии в конце 18 века была пошлина на шляпы, от которой страдали модники. А Петр I вводил налог на бороду. В Венеции в самом конце 20 века появился сбор на посещение общественного туалета, но местные платят вдвое меньше туристов. В американском штате Арканзас с тех, кто делает татуировку или пирсинг, берут сбор 6% от стоимости услуги. Так власти борются с легкомысленным подходом жителей к своему телу. В сатирической сказке о Чиполлино фигурирует налог на воздух, который в наше время рискует стать реальностью. Принц Лимон, обращаясь к жителям, возмущается. С тех пор, как введен налог на воздух, вы стали меньше дышать.
4: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: Разбуди меня. 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 17. Вот невероятный вопрос от радио Омега. Почти половина из нас обычно делает это не сразу, а ждет немного времени, чтобы была нужная кондиция. Чего же они ждут? Чтобы мороженое чуть-чуть подтаяло или согрелось после морозилки, прежде чем съесть его. Вот правильный ответ. Самым сообразительным оказался Владимир с Большого Проезда. Он получает в подарок пару билетов в кино. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Созаединение».
2: Встречаем лето и День защиты детей вместе с Пеликаном. Только с 1 по 7 июня всеми любимый пломбир на сливках стоит всего 29,99. Порадуйте детей. Пеликан. Свой, родной, недорогой.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.02, температура плюс 18, днем ожидается 20-22 градуса без осадков. С новостями на Радио Омега, Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. В американской администрации ведется работа над законопроектом, предусматривающим введение новых санкций в отношении России, сообщает «Известия» со ссылкой на слова госсекретаря США Марка Рубио. Его заявление прозвучало в ходе слушаний в Палате представителей. Дипломат указал, что в настоящее время продолжается согласование формулировок. При этом политика санкционного давления на Москву сохраняется, несмотря на выдачу лицензий на продажу российской нефти. В России предложили упростить передачу пустующих сельских домов новым владельцам. Как сообщает ТАСС, с такой инициативой депутаты Госдумы обратились в Минстрой. Речь идет о зданиях, которые находятся в собственности.

0: Передает ТАСС. По его словам, такое предложение поступило от Минэнерго. Сейчас обсуждается продление нулевой ставки до 30 июня. Эта мера рассматривается на фоне ситуации с топливом в Крыму и Севастополе. Ранее там ввели ограничения на продажу 95-го бензина не более 20 литров в сутки в одни руки. При этом власти призвали жителей не покупать топливо впрок и заправляться в обычном режиме. Делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым заключила 8 соглашений на общую сумму 32,5 миллиарда рублей по итогам первого дня Петербургского международного экономического форума. Новые производства позволят создать в регионе более 1100 рабочих мест. Среди крупных проектов – мультимодальный транспортно-логистический центр «Октябрьск» с инвестициями 8 миллиардов рублей и распределительный центр за 4 миллиарда. В Тольятти завод «Стальные колеса» будет выпускать колеса для грузовиков и сельхозтехники. Также в регионе начнут производство протеиновых десертов и БАДов. Кроме того, подписано соглашение о развитии медицинского туризма и строительстве гостиницы между Самарой и Тольятти. Звезда в честь бывшего футболиста сборной Англии клуба «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма появится на Аллее Славы в Голливуде. Об этом пишет Variety. По данным издания, церемония открытия звезды запланирована на 12 июня. Напомню, что Дэвиду Бекхэму 51 год. Игрок выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Пари Сен-Жермен», «Лос-Анджелес Гэлакси» и завершил карьеру футболиста в 2013 году. В прошлом году спортсмена удостоили рыцарского титула за заслуги перед футболом и британским обществом. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
1: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 18, днем будет ясно без осадков, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 20-22.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 11 минут 11, температура в Тольятти плюс 18. Давайте позовем нашего автомобильного обозревателя. Минута драйва на радио Омега прямо сейчас.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Легенда возвращается. Mitsubishi официально объявила о возрождении Pajero. Мировая премьера пятого поколения состоится осенью этого года, а полноценный старт продаж намечен на 2027. Для нашей страны Pajero – автомобиль эпохальный. Появившись в начале 90-х, второе поколение с трансмиссией Super Select мгновенно стало символом статуса и проходимости. Новинка построена на прочной рамной платформе пикапа Triton. При этом внедорожник получит уникальные настройки подвески для плавности хода и премиальный трехрядный салон. Базовым мотором станет турбодизель 2.4 на 204 силы, а в будущем ожидается и мощный гибрид. Автомобиль сохранит большой, брутальный и подчеркнуто угловатый кузов. Напомню, 12 раз Pajero побеждал в ралли-марафоне Дакар. Будем надеяться, старая школа еще способна на многое.
3: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега – отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 10 часов 20 минут, температура в Тольятти плюс 18. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: С чем у нас ассоциируется Барселона? Футбол, архитектура Гауди, пляжи Средиземного моря. Но в начале июня этот список дополняет музыкальный фестиваль Primavera Sound. Проект существует с 2001 года. Он вырос из скромного смотра локальных инди-групп в один из крупнейших европейских фестивалей. Его ключевое отличие – строгий фокус на актуальной альтернативной музыке и никакой коммерческой попсы. Впрочем, имена хедлайнеров достаточно громкие и успешные. Massive Attack, The Cure и Gorillaz. В этом году организаторы обновили гастрономическую концепцию. Вместо фастфуда меломанам предлагают традиционную колбасу бутифарра на гриле, местный аналог паэльи фидео на тонкой вермишели с каракатицей и знаменитый десерт крема каталана с хрустящей сахарной корочкой. Все билеты на площадке в Барселоне были полностью распроданы еще за 4 месяца до старта. Но для любителей передовой музыки есть онлайн-трансляция и фрагмент песни одного из хедлайнеров группы Massive Attack.

0: Реклама. Алтын спецодежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика. Ботинки с защитой. Удобные краги. Современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78 24 23. Наш сайт altinsys.ru.
1: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье. А теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет октября 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.31, температура плюс 18. Днем будет ясно без осадков, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду, температура плюс 20-22.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. 10.39 в Тольятти, температура плюс 18. На календаре четверг, 4 июня. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега.
1: Реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 35066.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.44. Температура плюс 18. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 июня 1821 года в Москве родился русский поэт, которого называли живописцем слова, Аполлон Майков. Многие его стихи стали романсами, например, «О чем в тиши ночей» и «Колыбельная». Он переводил Гейне и Гёте, народное творчество Белоруссии, Греции и Сербии, а поэтический перевод Майкова слова о полку Игореве считается одним из лучших. Имя Аполлон в старинной дворянской семье Майковых носили мужчины нескольких поколений. Так отца поэта звали Николай Аполлонович, и дед был Аполлоном и тоже поэтом. Одного из троих своих сыновей и сам Майков назвал также. Аполлон Аполлонович был известным живописцем и политиком-монархистом. Федор Достоевский считал поэта Майкова лучшим другом, хотя социально они были далеки. Писатель – бывший политический каторжник и вечно в долгах, а Майков – высокопоставленный, состоятельный чиновник. Но поэт был крестным отцом всех детей Достоевского и помогал его семье материально. Но сегодня один из друзей считается гением мировой литературы, а второй почти забыт.

0: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 11, температура плюс 18. Говорят, что популярные в России сервисы, которые организуют онлайн-приемы с психологом, впервые за 5 лет столкнулись с падением доходов. Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9fm.ru. А через 5 минут свежий выпуск новостей на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг-проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
2: Ищите изысканный вкус для особого вечера? Во всех супермаркетах «Миндаль». Благородные сыры горгонзола, рокфор и голдблю от «Шонфилд». Всего 699,99 за целый килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».
3: Инструментальная музыка. На радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.01, температура плюс 19, днем ожидается 20-22 градуса без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. США готовы вернуться к работе над установлением перемирия и заключением мира между Россией и Украиной. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в Палате представителей, передает РИА Новости. По его словам, у конфликта на Украине нет военного решения, а урегулировать кризис можно только дипломатическим путем. Ранее Дональд Трамп предложил отправить делегацию в Москву для переговоров по урегулированию конфликта. В Кремле заявили, что Москва готова принять представителей Вашингтона. В Госдуме обсуждается предложение о введении штрафов за использование уничижительного термина «разведенка с прицепом». Как сообщает газета «Ру», инициатива уже проходит юридическую экспертизу и оценку специалистами. Эксперты утверждают, что это выражение имеет негативный подтекст и может способствовать травле матерей-одиночек, что вызывает серьезные опасения. Термин «разведенка» воспринимается как пренебрежительное, а добавление слова «прицеп» в контексте ребенка только усиливает уничижительное значение. Сбербанк оказывает помощь компаниям в сфере строительства восполнить нехватку рабочих рук за счет трудовых мигрантов из Индии, сообщает Reuters, со ссылкой на заместителя председателя правления Анатолия Попова. Банкир указал, что нехватка рабочих рук так или иначе замедляет темпы строительства, а банк поможет строительному сектору найти индийских рабочих, упростить процесс въезда потенциальных трудовых ресурсов соответствующими компетенциями. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил с трехлетием сотрудников фонда «Защитники Отечества». Встреча прошла за чашкой чая. Социальные координаторы фонда рассказали главе региона о своих проектах, важных делах и новых идеях. А губернатор обещал, что в регионе продолжат поддерживать все инициативы, которые исходят от ветеранов и семей военнослужащих. Большая часть разговора была посвящена проекту создания первого в ПФО Центра духовного и психологического восстановления для семей участников СВО. Он будет работать на базе Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря. Первый заезд намечен уже в июле. Чукотский автономный округ признан регионом с самой высокой пенсией по старости, таковы данные социального фонда. Общероссийский показатель средней пенсии по старости превышает 27 тысяч рублей, тогда как на Чукотке эта сумма достигает более 45,5 тысяч. Как пишет РИА Новости, итоговый размер выплат конкретному пенсионеру напрямую зависит от его трудового стажа, уровня зарплаты, сферы занятости, а также применяемых региональных коэффициентов. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 19, днем будет ясно без осадков, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 20-22.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. Майкл Патрик Келли, Beautiful Madness. 11 часов 11 минут, температура в Тольятти плюс 19. Сегодня утром Владимир с Большого Проезда разгадал невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Почти половина из нас обычно делает это не сразу, а ждет немного времени, чтобы была нужная кондиция. Чего же они ждут? Чтобы мороженое чуть подтаяло, согрелось после морозилки, прежде чем съесть его. Вот правильный ответ.
1: Я, Владимир, с улицы Большой Проезд выиграл на радио Омега в игре «Невероятный вопрос».
0: Владимира поздравляем, он получает в подарок пару билетов в кино. Новый «Невероятный вопрос» завтра утром после 9. Впереди Тедди Свимс, Мистер Ноу Ит Олл, а еще «Звери, я с тобой» через полминуты на радио Омега.
2: Реклама. Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 122 0. Телефон рекламной службы. 510 210.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. Тедди Свимс, Mr. Know It All. 11 часов 19 минут, температура в Тольятти плюс 19. Говорят, что в Москве приступили к съемкам фильма «Чайка» о первой женщине-космонавте. Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9fm.ru. Свежий выпуск новостей в 11:30, а еще впереди Джастин Тимберлейк, «What Goes Around Comes Around», а еще Сандра, «Secret Land» через минуту на радио «Омега».
1: Реклама.
2: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
3: Откройте двери в мир моушн-дизайна со знанием двух иностранных языков. Если вы мечтаете стать профессиональным дизайнером, получив зарубежную практику, то колледж СГБА создан специально для вас. Мы предлагаем вам пройти обучение у лучших специалистов в области дизайна, которые помогут вам развить свои навыки и научат применять их на практике. Подай заявку на поступление в СГБА по номеру 343-343.
1: Телефон рекламной службы 510-210. We'll be right back.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. Ума Турман, в городе дождь. 11 часов 32 минуты, температура в Тольятти плюс 19 градусов. Днем будет ясно без осадков, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду, температура плюс 20-22.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио «Омега».

0: Morning Show на Европе Плюс. 106.9 FM, это Радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Лос Дель Рио, Макарена. 11:47, температура в Тольятти плюс 19. Мы на пороге нового выпуска золотой коллекции Радио Омега. Это тройка лучших хитов минувших десятилетий. Atomic Kitten, If You Come To Me. Enrique Iglesias, Be With You. А еще Joe Dassin, Si Tu N'Existe Pas. Через полминуты на старте золотой коллекции Радио Омега.
1: Реклама. 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио

0: Atomic Kitten, If You Come To Me, в золотой коллекции «Радио Омега» среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 19. С вами Михаил Соколов. Встречаемся завтра утром в 7 часов. А сегодня после 12 в нашей компании на «Радио Омега» Дмитрий Рожков. Хорошего дня вам, будьте здоровы.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. В Тольятти 12 часов 1 минута. Плюс 20 за окном. Новости на Радио Омега. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. ФРГ, Франция и Великобритания обсуждают проведение переговоров России и Украины, сообщает Bloomberg. По данным издания, данная тема также затрагивалась с Киевом. Париж, Берлин и Лондон вместе с украинскими властями работают над планами по вовлечению Москвы в переговоры об урегулировании конфликта в условиях, когда российско-украинские переговоры при посредничестве США зашли в тупик. ФРГ, Франция и Великобритания видят возможность привлечения российской стороны к переговорам. Совет Федерации одобрил закон о новых мерах против нелегальной миграции и контроля за здоровьем трудовых мигрантов. Главное изменение касается сроков медосвидетельствования. Сейчас иностранцы после въезда в Россию должны пройти его в течение 90 дней. Новый закон сокращает этот срок до 30 дней. Если мигрант приезжает более чем на месяц, проходить такое обследование нужно будет каждый год. Оплачивать его будут сами иностранцы или их работодатели. Закон также запрещает посредников при медосвидетельствовании. Проводить его смогут только уполномоченные организации. Обследование будет необходимо для получения разрешения на временное проживание или работу, а также для переоформления патента. В России может появиться система госпрограмм для профилактики и лечения игровой зависимости. Такой законопроект разработали депутаты Госдумы. Об этом ТАСС сообщил глава комитета по молодежной политике Артем Метелев. По его словам, речь идет об отдельных программах в структуре Минздрава. Они должны помочь людям с патологическим влечением к азартным играм и поддержать их после лечения. В проекте также предусмотрены вопросы финансирования и необходимости социальной рекламы. Вчера, в первый день Петербургского международного экономического форума, прошла встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и гендиректора ООО «Газпром Межрегионгаз» Сергея Густова. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество, реализацию программы развития газоснабжения Самарской области и социальную газификацию. Предусматривается строительство газовой инфраструктуры в Сергиевском и Сызранском районах. По итогам рабочей встречи на стенде Самарской области был подписан протокол с решениями. Весной спрос на новые автомобили в России вырос почти на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на экспертов. Средняя стоимость новой машины составила около 3,5 миллионов рублей. Самой популярной моделью стала «Лада Гранта». Также в числе востребованных оказались «Хавал Джулион» и «Лада Веста». Отдельно аналитики отмечают интерес к кроссоверам и внедорожникам. Этот сегмент остается одним из главных драйверов рынка. Заметного расспроса и на автомобили китайских брендов примерно на треть. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 5 июня. В пятницу в Тольятти ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 14, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Тольятти 20 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Хит на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик Единение».
2: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: Деспасито.
1: Луис Фонси на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Добрый день. Удачного вам продуктивного четверга. Сегодня 4 июня. Минут через 5 на 106.9 FM много интересного узнаем о манго. А перед этим послушаем Леонида Агутина и Анжелику Варум на радио Омега.
2: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье, а теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет Октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Поступи в колледж СГБА и обеспечь себе успех. Тебе гарантировано получение специальности, государственный диплом, два иностранных языка и дальнейшее обучение в Италии. Твое будущее – это высокооплачиваемая профессия, работа в крупных корпорациях в России и Европе. Продолжение обучения в университетах Европы бесплатно. СГБА. Номер набери. 343-343.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: Леонид Агутин и Анжелика Варум на радио Омега. Музыка, которую мы любим. Впереди на 106.9 FM суперхит Моргана Уоллена «Love Somebody». А сейчас послушаем Анну Романову на радио Омега. Спонсор горячей десятки на 106.9 FM ООО «Смотри Тольятти». Офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Манго – один из самых любимых фруктов в мире. Но, несмотря на чудеса селекции и логистики, оно по-прежнему не всегда доступно в наших краях. Сегодня манго. Дикая манго зародилась в предгорьях Гималаев на стыке северо-восточной Индии, Мьянмы и Бангладеш. Генетики оценивают возраст диких видов манго примерно в 25-30 миллионов лет. Человек одомашнил это растение около 5000 лет назад в Индии. Существует две генетически разные линии манго – индийская и юго-восточно-азиатская. Индийская манго яркая и круглая, азиатская – вытянутая, зеленовато-желтая. В мире зарегистрировано более 1000 коммерческих сортов манго. Из них около 600 культивируется только в Индии. Манго относится к семейству сумаховых. Его близкие родственники – фисташки и ядовитый плющ. В кожуре и соке манго-латексе содержится токсичное вещество урушиол, которое вызывает ожоги на коже, в том числе самих плодов. Из-за этого каждый плод манго вручную срезают и сразу переворачивают местом среза вниз на полчаса, чтобы сок вытек на землю. Манго – это дерево-гигант, способное достигать 40 метров в высоту с радиусом кроны до 10 метров. Корни манго уходят под землю на глубину до 6 метров, что делает его чрезвычайно устойчивым к засухам. Дерево манго может жить, цвести и активно приносить плоды более 300 лет. Одно из таких старейших деревьев находится в центральной Индии и до сих пор дает урожай. В индийской культуре манго веками ассоциировалась не просто с любовью, а со страстью. Ведический бог любви Кама, согласно мифам, стреляет в сердца богов и людей 5 стрелами, наконечники которых украшены цветами. И главное, самая мощная из стрел, украшена цветком манго. Популярный сорт манго Томми Аткинс, который чаще всего продается в супермаркетах по всему миру, изначально был забракован экспертами за волокнистую мякоть и посредственный вкус. Однако он победил всю индустрию благодаря своей феноменальной неубиваемости при транспортировке. Самый редкий сорт манго растет в Западной Бенгалии, в Индии. Это сорт кахитур, выведенный специально для местных навабов, то есть правителей. Плоды этого сорта настолько нежные, что их нельзя трогать руками. Сборщики используют специальные тканевые сачки, а созревшие плоды хранят завернутыми в тончайшие слои хлопка. И что на первом месте? Знаменитый текстильный орнамент «Турецкий огурец» или «пейсли», который вы наверняка видели на банданах и платьях, на самом деле создан в Древней Индии и символизирует плод манго.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама.
4: Смотри! Четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. В пятницу 5 июня в Тольятти переменная облачность, ожидается дождь, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 14, завтра днем 20-22 градуса. Сейчас в Тольятти плюс 20.
1: Реклама. Акция от производителя перчаток «Политекс». Перчатки по себестоимости на Заставной 26А. Спешите, ниже цен уже не будет. На крупный опт дополнительные скидки. Подробности по телефону 55 89 85.
2: Тольятти. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: Олега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Омега».

0: Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Омега.

0: Группа Kind of Blue на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Далее на 106.9 FM подборка лучших песен прошедших десятилетий из золотой коллекции радио Омега. Мы услышим в этом отрезке певицу Лале, Live Tomorrow, Wheel of Fortune от Ace of Base и группу Laid Back.
1: Реклама. Алтын спецодежда. Продажа противогазов и фильтров для химической отрасли города. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altynsys.ru.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Телефон рекламной службы 510 210.
4: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции на радио «Омега» ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Закрытая территория, подземный паркинг, уникальные планировочные решения и лоджии с видом на Волгу. Выберите свою лучшую квартиру в премиум-резиденции «Парус». Звоните 743-999.
2: Застройщик ООО «Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево». 82,5% жирности. Всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 13 часов 1 минута, за окном плюс 21 градус. Новости на Радио Омега. Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Делегация из ФРГ приехала на Петербургский международный экономический форум, чтобы обсудить условия работы почти 1500 немецких компаний в России. Об этом рассказал внешнеполитический эксперт фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Маркус Фронмайер. Он также сообщил, что в Германии есть интерес к перезапуску трубопровода «Северный поток» после окончания конфликта на Украине. В связи с этим необходимо заранее совместно изучить соответствующие возможности. Первые дни основного периода единого госэкзамена прошли в штатном режиме. Об этом ТАСС рассказал глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он отметил, что пока что поступило только одно обращение от участника ЕГЭ из Амурской области, который счел нарушением обработку его дополнительного бланка на экзамене. Эта ситуация зафиксирована и отрабатывается, добавил Музаев. Он также рассказал, что лично открыл старт экзаменационной кампании на Дальнем Востоке, приняв участие в линейке в одном из пунктов проведения ЕГЭ. В России вновь предложили ввести 13-ю пенсию в качестве дополнительной меры соцподдержки. С такой инициативой выступил первый зампред Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломеец. По его мнению, такая выплата может быть важна для тех, у кого пенсия единственный или основной источник дохода, передает РИА Новости. Коломеецев отметил, что подобная выплата может стать критически важной финансовой подушкой безопасности для пенсионеров, у которых нет помощи от родственников. Кроме того, люди почувствуют заботу государства. Дорожный ремонт в Самаре вступил в активную фазу и ведется по установленному графику. В настоящее время в работе уже треть от запланированных на текущий сезон объектов. Об этом сообщили в городской администрации. Так, к примеру, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» сейчас ремонтируют дорогу по улице Владимирской, три участка по проспекту Карла Маркса, участки 6-й Просеки, улицы Воронежская, Юбилейная, Волгина и другие. Дополнительно приводит в порядок 7 объектов за счет городского бюджета с финансированием из вышестоящих бюджетов. Кроме того, дорожные службы уже приступили к сдаче отремонтированных дорог по улице Лизарова от Енисейской до проспекта Металлургов и Тухачевского от Киевской до улицы Дачной, а также Дачной от Пензенской до Тухачевского. Всего в этом году в Самаре планируется отремонтировать 69 участков дорог. Посетители и участники Петербургского международного экономического форума имеют возможность получить в подарок футболку «Путин Ким Раша». Для этого необходимо принять участие в мероприятии от Всероссийской Федерации легкой атлетики, сообщает РИА Новости. Условием получения приза становится прохождение определенной дистанции. Подарок вручат за 10 тысяч шагов, пройденных за один день, за 20 тысяч шагов за два дня или за 50 тысяч за все 4 дня работы форума. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 5 июня. В пятницу в Тольятти ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 14, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Тольятти 20 градусов.
2: Пять песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега 5 песен о любви.
0: Сегодня в нашей прекрасной пятерке лучших романтических баллад услышим Брайана Адамса «Just Give Me a Reason». Это дуэт Pink и Нейта Рюса. Еще раньше Владимир Кузьмин «5 минут до дома твоего». Свежий суперхит от Оливии Дин «So Easy» и группа Aerosmith. Прямо сейчас в пяти песнях о любви на радио Омега 106.9 FM.

0: Реклама. 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
1: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
3: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
4: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после... гениально! Попробуйте новинку.
5: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
6: Любишь путешествовать? А еще здорово справляешься с нестандартными ситуациями? Твоя профессия – менеджер по туризму и гостеприимству. Приходи после 9 класса учиться в колледж СГБА и стажируйся за рубежом. Изучай 2 иностранных языка с носителями и формируй успешное окружение. Становись настоящим профессионалом в области гостеприимства и заботы вместе с СГБА. Номер набери 343-343.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: На радио Омега погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. В пятницу 5 июня в Тольятти переменная облачность, ожидается дождь, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 14, завтра днем 20-22 градуса. Сейчас в Тольятти плюс 20.
1: Реклама. Выгодные скидки на большие объемы закупок и бесплатная доставка от производителя перчаток и спецодежды «Политекс» на Заставной 26А. Спешите, ниже цены уже не будет. Подробности по телефону 55-89-85.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Это The Weeknd на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Продолжение часа на 106.9 FM. Тройка песен, проверенных временем из золотой коллекции радио Омега. Услышим Эрику «I Don't Know» Ричарда Маркса, а также «Personal Jesus» от Depeche Mode.
1: Реклама. Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 122 0.
2: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8 937 235 17 00.
3: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
4: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июня порадуй близких пиццей «Мираторг» по суперцене 149,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
5: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
6: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
7: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
8: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама.
2: Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Двор без машин, детская комната, уникальные места для отдыха и собственный выход на набережную. Выберите свою лучшую квартиру в резиденции «Парус». Звоните 74-39-99. Застройщик ООО «Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36-18-18.
3: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
4: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
5: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
6: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».
9: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 209 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 5 июня. В пятницу в Тольятти ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 14, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Тольятти 22 градуса.
0: Радио Омега. Тольятти 106,9 FM.

0: Бразильские музыканты Алок, Бруно Мартини и Зиба на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. С вами Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Удачного вам продолжения четверга. Предстоящие 10 минут на 106.9 FM только музыка. Уже через минуту буквально группа «Секрет». Ничего не бойся. На радио Омега.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66-97-97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио.

0: Реклама.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. «Ангелы чистоты» ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
0: Телефон рекламной службы 510-210.

0: На радио Омега погода на завтра, в пятницу, 5 июня. В Тольятти переменная облачность, ожидается дождь, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 14 градусов, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Тольятти плюс 22 градуса.
1: Радио Омега. Тольятти 106,9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Джек Саваретти на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Впереди на 106.9 FM золотая коллекция радио Омега с тройкой лучших хитов разных десятилетий. В этом отрезке Duke Dumont, Ocean Drive, песни Земли Майкла Джексона, а также Modern Talking.
1: Реклама. Работаете в сложных условиях? Алтын спецодежда знает, как защитить вас. Современная спецодежда для сварщиков, влагозащитные костюмы, термостойкая экипировка. Все для вашей безопасности и комфорта. Дзержинского 68А и Лесная 36.
2: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости, как автомобили Kia. Kia-центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia-центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево» 82,5% жирности. Всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье, а теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет октября 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио «Омега».
4: Инструментальная музыка на радио

0: 106,9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 5 июня. В пятницу в Тольятти ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 14, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Тольятти 22 градуса.
0: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Вячеслав Бутусов на радио Омега, там, где музыка прежде всего. Продолжим наслаждаться ею без остановок на протяжении ближайших 10 минут. Алекс Уоррен на очереди с новинкой Fever Dream. Вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам хорошего дня вместе с радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
2: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
3: Хочу клубнику.
4: Хочу арбуз.
5: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
6: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко. Мяу.

0: Реклама. Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 122 0.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
3: Встречаем лето и День защиты детей вместе с «Пеликаном». Только с 1 по 7 июня всеми любимый пломбир на сливках стоит всего 29,99. Порадуйте детей. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: Откройте двери в мир моушн-дизайна со знанием двух иностранных языков. Если вы мечтаете стать профессиональным дизайнером, получив зарубежную практику, то колледж СГБА создан специально для вас. Мы предлагаем вам пройти обучение у лучших специалистов в области дизайна, которые помогут вам развить свои навыки и научат применять их на практике. Подай заявку на поступление в СГБА по номеру 343-343.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде на завтра, в пятницу, 5 июня, в Тольятти переменная облачность, ожидается дождь, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 14 градусов, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Тольятти плюс 22 градуса.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Омега.

0: E-Type на радио Омега. Музыка, которую мы любим. Дальше на 106.9 FM тройка песен из золотой коллекции радио Омега. Мы услышим See You Unstoppable. Еще раньше группа Mike and the Mechanics и I Will Survive от Gloria Gaynor.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова 16, телефон 36-18-18.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на желюзинск.ру.
2: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
3: Кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
4: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».
9: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 209 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио «Омега» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. В пятницу 5 июня в Тольятти переменная облачность. Ожидается дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 14. Завтра днем 20-22 градуса. Сейчас в Тольятти плюс 22 градуса.
2: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех – дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик Единение».
2: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: Кид Ларой и Джастин Бибер на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Продолжение часа на 106.9 FM. Любимые хиты без остановок на протяжении 10 минут. Хай-фай на подходе с легендарной песней «Беспризорник». В вашей компании на радио Омега Дмитрий Рожков. Рад приветствовать.
1: Реклама. Мы делаем ваш отдых удобным и комфортным. Экипировка для охоты, рыбалки и активного отдыха в магазинах «Алпин спецодежда».
2: Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Сайт alpinsis.rf.
3: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье, а теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет Октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Интернет-маркетолог. Тебе интересно продвигать бизнес в интернете? Твоя мечта работать в социальных сетях? Уникальное предложение для активных и целеустремленных в колледже СГБА. Специальность интернет-маркетолог плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио

0: На радио Омега погода на завтра, в пятницу, 5 июня, в Тольятти переменная облачность, ожидается дождь, ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду, температура нынешней ночью до плюс 14 градусов, завтра днем плюс 20-22. Сейчас Тольятти плюс 22 градуса.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Savage Garden на радио Омега, там, где музыка прежде всего и где примерно через минуту зазвучат хиты из золотой коллекции радио Омега, тройка главных хитов прошедших десятилетий. Услышим Энрике Иглесиаса, Do You Know, Wind of Change, Scorpions и Bad Boys Blue.
1: Реклама. Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево». 82,5% жирности. Всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. «Ангелы чистоты» ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов. На радио «Омега» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки акции каждый день. Ищите специальные ценники. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее. 5 июня в пятницу в Тольятти ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до 14 градусов, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Тольятти плюс 22 градуса.
1: Реклама. Ищите изысканный вкус для особого вечера? Во всех супермаркетах «Миндаль». Благородные сыры горгонзола, рокфор и голдблю от «Шонфилд». Всего 699,99 за целый килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик Единение».
2: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: на радио «Омега». Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков. Приятного вам вечера четверга. Дальше на 106.9 FM три песни подряд. В том числе услышим Леони Калама Скотта, их суперновинку «Stay» минут через пять. И группу «Мумий-тролль» уже совсем скоро на радио «Омега».
1: Золотая

0: Реклама. 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг-проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
1: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
2: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после гениально. Попробуйте новинку.
3: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 122 0.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
3: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. «Ангелы чистоты» ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
4: Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность экономика плюс два иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери. 343-343.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио «Омега».

0: На радио Омега погода на завтра. Спонсор прогноза ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14. В пятницу 5 июня в Тольятти переменная облачность, ожидается дождь, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 14, завтра днем 20-22 градуса. Сейчас в Тольятти плюс 20. Сейчас в Тольятти плюс 21.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: группы Nickelback на радио Омега, там, где музыка прежде всего. Дальше на 106.9 FM золотая коллекция радио Омега с тройкой лучших песен минувших десятилетий. В этом отрезке Араши Хелена, Pure Love, чуть раньше Мадонна, а также песни Роя Орбисона из фильма «Красотка».
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника, собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье. А теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет Октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: и свой автомобиль мечты купи.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Закрытая территория, подземный паркинг, уникальные планировочные решения и лоджии с видом на Волгу. Выберите свою лучшую квартиру в премиум резиденции «Парус». Звоните 743-999.
2: Застройщик ООО «СС Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
4: 5 с плюсом — это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм — 7, пиджак — 5, брюки — 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Карусель», первый этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
5: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио «Омега» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. В пятницу 5 июня в Тольятти переменная облачность ожидается. Дождь, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 14, завтра днем 20-22 градуса. Сейчас в Тольятти плюс 22 градуса.
2: Реклама. Политекс объявляет распродажу. Перчатки от 7, футболки от 250, брюки от 360 рублей. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток Политекс на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Радио «Омега». Тольятти 106.9 FM.

0: Александр Маршал на радио «Омега». Золотые хиты в вашей компании. Дмитрий Рожков. Приветствую. Желаю отличного вечера. В предстоящие 10 минут на 106.9 FM только музыка. На подходе Дункан Лоуренс с роскошнейшей балладой «Аркада». Меньше чем через минуту на радио «Омега».
1: Реклама.
2: Все для защиты ваших сотрудников на производстве. Спецодежда, средства индивидуальной защиты, профессиональная обувь в магазинах «Алтын Спецодежда». Телефон 78-24-23. Наш сайт altinsys.ru.
3: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июня порадуй близких пиццей «Мираторг» по суперцене 149,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».
6: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. В историческом сердце города, старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».
1: Любишь путешествовать? А еще здорово справляешься с нестандартными ситуациями? Твоя профессия – менеджер по туризму и гостеприимству. Приходи после 9 класса учиться в колледж СГБА и стажируйся за рубежом. Изучай 2 иностранных языка с носителями и формируй успешное окружение. Становись настоящим профессионалом в области гостеприимства и заботы вместе с СГБА. Номер набери 343-343.
0: Телефон рекламной службы 510-210.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Манго – один из самых любимых фруктов в мире. Но, несмотря на чудеса селекции и логистики, оно по-прежнему не всегда доступно в наших краях. Сегодня манго. Дикая манго зародилась в предгорьях Гималаев на стыке северо-восточной Индии, Мьянмы и Бангладеш. Генетики оценивают возраст диких видов манго примерно в 25-30 миллионов лет. Человек одомашнил это растение около 5000 лет назад в Индии. Существует две генетически разные линии манго – индийская и юго-восточно-азиатская. Индийская манго яркая и круглая, азиатская – вытянутая, зеленовато-желтая. В мире зарегистрировано более 1000 коммерческих сортов манго. Из них около 600 культивируется только в Индии. Манго относится к семейству сумаховых. Его близкие родственники – фисташки и ядовитый плющ. В кожуре и соке манго-латексе содержится токсичное вещество урушиол, которое вызывает ожоги на коже, в том числе самих плодов. Из-за этого каждый плод манго вручную срезают и сразу переворачивают местом среза вниз на полчаса, чтобы сок вытек на землю. Манго – это дерево-гигант, способное достигать 40 метров в высоту с радиусом кроны до 10 метров. Корни манго уходят под землю на глубину до 6 метров, что делает его чрезвычайно устойчивым к засухам. Дерево манго может жить, цвести и активно приносить плоды более 300 лет. Одно из таких старейших деревьев находится в центральной Индии и до сих пор дает урожай. В индийской культуре манго веками ассоциировалось не просто с любовью, а со страстью. Ведический бог любви Кама, согласно мифам, стреляет в сердца богов и людей 5 стрелами, наконечники которых украшены цветами. И главное, самое мощное из стрел, украшено цветком манго. Популярный сорт манго Томми Аткинс, который чаще всего продается в супермаркетах по всему миру, изначально был забракован экспертами за волокнистую мякоть и посредственный вкус. Однако он победил всю индустрию благодаря своей феноменальной неубиваемости при транспортировке. Самый редкий сорт манго растет в Западной Бенгалии, в Индии. Это сорт кахитур, выведенный специально для местных навабов, то есть правителей. Плоды этого сорта настолько нежные, что их нельзя трогать руками. Сборщики используют специальные тканевые сачки, а созревшие плоды хранят завернутыми в тончайшие слои хлопка. И что на первом месте? Знаменитый текстильный орнамент «Турецкий огурец» или «пейсли», который вы наверняка видели на банданах и платьях, на самом деле создан в Древней Индии и символизирует плод манго.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Реклама. Стань

0: Только смотри. Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Радио Омега. Музыкальный пульс Тольятти.

0: Группа Ума Турман на радио Омега, там, где музыка прежде всего, и где через пару минут зазвучат хиты, проверенные временем из золотой коллекции радио Омега. Мы услышим Адель, Skyfall, My Father's Son Джо Кокера и Сиси Кэтч.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.

0: и свой автомобиль мечты купи.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама.
2: Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Двор без машин, детская комната, уникальные места для отдыха и собственный выход на набережную. Выберите свою лучшую квартиру в резиденции «Парус». Звоните 74-39-99. Застройщик ООО «Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости, как автомобили Kia. Kia-центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia-центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
1: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье, а теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет Октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».
2: Инструментальная музыка на радио «Амин».

0: 106.9 FM. В Тольятти 19 часов. На радио Омега погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю летнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. В пятницу 5 июня в Тольятти переменная облачность, ожидается дождь, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 14, завтра днем 20-22 градуса. Сейчас в Тольятти плюс 22 градуса.
1: Реклама.
2: Акция от производителя перчаток «Политекс». Перчатки по себестоимости на Заставной 26А. Спешите, ниже цен уже не будет. На крупный опт дополнительные скидки. Подробности по телефону 55-89-85.
1: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Хит на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик Единение».
2: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: Кипелов на радио Омега. Музыка, которую мы любим. А через пару минут мы послушаем на 106.9 FM новинку от Тедди Свимса, его кавер-версию хита Келли Кларксон «Мистер Know-It-All». С вами Дмитрий Рожков. Желаю прекрасного вечера вместе с радио Омега. 106.9 FM.
1: Реклама. Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 122.0.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
4: В кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
5: Хочу клубнику.
6: Хочу арбуз.
7: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
8: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
9: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
10: Конечно, вижу знак «Стоп цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
11: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
12: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама.
1: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево». 82,5% жирности. Всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
4: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности. Даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевные подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. Ангелы чистоты ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
5: Интернет-маркетолог. Тебе интересно продвигать бизнес в интернете? Твоя мечта работать в социальных сетях? Уникальное предложение для активных и целеустремленных в колледже СГБА. Специальность интернет-маркетолог плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.

0: Моя Мишель на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Далее на 106.9 FM подборка лучших песен прошедших десятилетий из золотой коллекции радио Омега. Услышим в этом отрезке Моранди, Angels, Anyu и Right Here Waiting Ричарда Маркса.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
4: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
5: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.

0: и свой автомобиль мечты купи.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Жить в резиденции «Парус» значит жить по высоким стандартам. Закрытая территория, подземный паркинг, уникальные планировочные решения и лоджии с видом на Волгу. Выберите свою лучшую квартиру в премиум-резиденции «Парус». Звоните 743-999.
2: Застройщик ООО «СС Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: В салоне тканей Альков поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
3: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на jaluzinsk.ru.
4: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 5 июня. В пятницу в Тольятти ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 14, завтра днем плюс 20-22.
0: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: Хит на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик Единение».
2: Реклама. В историческом сердце города, в старом квартале, где время бережно хранит традиции, рождается новая архитектурная доминанта. Премьера нового жилого комплекса «Симфония» на Фрунзе 39. Это изысканная архитектура, продуманная приватность, безупречный уровень комфорта. Телефон продаж 78-92-92. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Соединение».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: На этой неделе в пригороде Детройта проходит глобальная конференция «Аутотех». Почти 2000 инженеров и руководителей автоконцернов привезли сюда передовые технологии. Ключевым трендом становятся функции по подписке. Это значит, что мощность мотора, адаптивную подвеску или матричные фары мы будем активировать через приложение в смартфоне на месяц, ну или на время отпуска. Параллельно эксперты назвали топ-10 лучших интерьеров года. Основной вывод – автопром возвращает физические кнопки вместо неудобных сенсоров. Среди победителей – премиальный кроссовер Genesis GV70 с огромным 27-дюймовым экраном и суперкар Chevrolet Corvette ZR1X. Его интерьер стилизовали под кабину истребителя и добавили умную кнопку, которая приподнимает нос машины на 5 сантиметров перед дорожными препятствиями. Кажется, автопром нащупал баланс. Пока программное обеспечение и подписки берут на себя управление электроникой, уют в салоне и тактильный контроль снова становятся признаком настоящего комфорта.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: 7 июня с 11 часов.

0: Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 3-5-0-6-6.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Встречаем лето и День защиты детей вместе с Пеликаном. Только с 1 по 7 июня всеми любимый пломбир на сливках стоит всего 29,99. Порадуйте детей. Пеликан. Свой, родной, недорогой.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, нет оплаты, нет работы. Убедитесь в том, что ваши усилия получат достойное вознаграждение. Тельцы, на ваши решения могут повлиять слухи или общая атмосфера вокруг. И не факт, что решения будут верными. Близнецы, ваш опыт окажется бесполезным в некоторых новых для вас делах. Придется доверить их другим людям. Рэки. День организации подстраховки. Проверьте, нет ли у вас уязвимых мест, связанных с техникой или финансами. Львы. Некоторые правила окажутся недействительными. В общении, в том числе деловом, придется составлять новый кодекс поведения. Девы. Может быть нарушен какой-то привычный процесс в вашей жизни. Придется подстраиваться под новую реальность или отказываться от старых привычек. Весы. Ситуация будет не безоблачной. Следите за формулировками, которые вам предлагают. В них может оказаться подвох. Скорпионы. Начинания потребуют повышенной осторожности. Могут подвести новые люди или ваши собственные умения, которых окажется недостаточно. Стрельцы. Вы будете не вполне свободны в выборе своих действий. Нужно быть осторожными в высказываниях и тем более в критике других людей. Козероги. Ваши действия окажутся как будто репетицией. Вы не сможете зафиксировать ни одного реального результата. Водолеи. За вас могут все решить другие люди или обстоятельства. Не сопротивляйтесь, только зря потратите силы. Рыбы. Не стоит перехватывать чужую инициативу или перебегать кому-то дорогу. По итогу такие действия окажутся для вас разрушительными.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: реклама. Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас. Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79-27-28.
1: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
2: В Тольятти открылась новая глазная клиника «Кузляр». В клинике «Кузляр» вы можете пройти полную проверку зрения, провести операцию по катаракте и лазерные процедуры. Сеть клиник «Кузляр» уже 17 лет работает в Поволжье. А теперь и в Тольятти. Ждем вас в клинике «Кузляр» по адресу 70 лет Октября, 31А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А. В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
2: Некогда наводить порядок? Просто позвоните в клининговую компанию «Ангелы чистоты». Наша команда справится на ура с уборкой любой сложности, даже после ремонта. Нужна химчистка мебели? Легко. Только безопасные средства и душевный подход к каждому клиенту. Освободите время для себя. «Ангелы чистоты» ждут вашего звонка. 8-919-808-2458.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
0: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра, в пятницу, 5 июня. В Тольятти переменная облачность, ожидается дождь, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 14 градусов, завтра днем плюс 20-22.
2: СМИ радио «Омега» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 89 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 5 июня. В пятницу в Тольятти ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 14, завтра днем плюс 20-22.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, нет оплаты, нет работы. Убедитесь в том, что ваши усилия получат достойное вознаграждение. Тельцы, на ваши решения могут повлиять слухи или общая атмосфера вокруг. И не факт, что решения будут верными. Близнецы, ваш опыт окажется бесполезным в некоторых новых для вас делах. Придется доверить их другим людям. Рэки. День организации подстраховки. Проверьте, нет ли у вас уязвимых мест, связанных с техникой или финансами. Львы. Некоторые правила окажутся недействительными. В общении, в том числе деловом, придется составлять новый кодекс поведения. Девы. Может быть нарушен какой-то привычный процесс в вашей жизни. Придется подстраиваться под новую реальность или отказываться от старых привычек. Весы. Ситуация будет не безоблачной. Следите за формулировками, которые вам предлагают. В них может оказаться подвох. Скорпионы. Начинания потребуют повышенной осторожности. Могут подвести новые люди или ваши собственные умения, которых окажется недостаточно. Стрельцы. Вы будете не вполне свободны в выборе своих действий. Нужно быть осторожными в высказываниях и тем более в критике других людей. Козероги, ваши действия окажутся как будто репетицией. Вы не сможете зафиксировать ни одного реального результата. Водолеи, за вас могут все решить другие люди или обстоятельства. Не сопротивляйтесь, только зря потратите силы. Рыбы, не стоит перехватывать чужую инициативу или перебегать кому-то дорогу. По итогу такие действия окажутся для вас разрушительными.
3: Романтический вечер на радио.

0: 106.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио Омега погода на завтра, в пятницу, 5 июня. В Тольятти переменная облачность, ожидается дождь, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 14 градусов, завтра днем плюс 20-22.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер Ту-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Романтические.

0: романтический вечер. 106,9 FM. Радио Омега.
1: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио «Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Мега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

пожаловать на 106.9 FM. Это радио «Америка».

0: Радио Омега.
1: Если нравится музыка Радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.